острые пыль, а не живи волк. Я хоть запахну из скот рахать, а то волк не заходит, в лес волк не заходит. Жили были два соседа, богатый ведьмак и бедный добрый человек. Бедный купил коня и на саван выдал, а богатый взял три наши точек в землю и почем гуляться. Веркулю все прозатит, но уж бьем голову, а стало лучше. Веркулю все прострой, хитрый, да ведь стал лучше, стал лучше. Он прыгнул все прострой, где-то да и ноги срабились лучше. А ты он полетел, задушил коня, а бедный лошадь вынял. Волк бежит назад бежал, чтобы отвернуться назад на человека. Человече, я прыгнулся про струхи, можно ты весь танцы, любишься, человече, Меркулий все треть.